0: NSR nemá žádnou svou vnější ani vnitřní politiku. Dělají všechno tak, jak jim
1: Все
0: přikážou
1: как
0: z
1: прикажут
0: Вашингтону.
1: из Вашингтона, так они и делают. И,
0: Takže
1: соответственно,
0: když
1: если
0: ministr
1: когда министр
0: NSR
1: иностранных своей
0: vystoupil
1: выступил
0: proti
1: против
0: společnému
1: совместного
0: focení,
1: фотографирования,
0: plnil tím
1: он
0: příkaz
1: выполнил
0: ze strany
1: приказ
0: Вашингтону.
1: со стороны Вашингтона. А
0: А
1: Вашингтон
0: Вашингтон
1: показал,
0: всем указывал,
1: ну
0: вы
1: что
0: ниц
1: вы вообще не
0: нехапете, то
1: понимаете?
0: я им
1: Я
0: доволую се такто
1: позволяю
0: ховать.
1: им так себя вести. Вот в чем суть.
0: To je
1: Продолжать
0: podstata
1: беседу
0: того
1: его
0: подání руки
1: фотографировать.
0: Бесентем а
1: Мы,
0: фотографии с
1: Соединенные
0: ним.
1: Штаты,
0: To my, USA,
1: позволяем
0: им
1: себя
0: доволуємо,
1: таким
0: аби Русько такто
1: красивым
0: єднало, же може делать
1: делать
0: то а
1: то-то,
0: то.
1: то-то и то-то. А не потому, что
0: Není то
1: Россия
0: тím, že
1: сама
0: того
1: этого
0: Русько само
1: добивается. То есть ее
0: досахує. Їднало
1: спасение
0: се тедy
1: опередило
0: о
1: Соединенные Штаты.
0: захраňování авторити
1: И если бы
0: USA.
1: Силуанов
0: Кдиби был
1: был
0: Силуанов русским властенцем, так
1: патриотом
0: би
1: России,
0: уделал
1: он бы сделал
0: єднодухову вєць.
1: простую вещь. Он бы встал на
0: Stoupnul
1: место
0: by si na místo
1: фотографирования,
0: fotografování, кам se
1: куда
0: odmítli
1: отказываются
0: dostavit ti
1: министры
0: evropští ministři z G20
1: европейской
0: pro společnou
1: вот этой
0: fotku.
1: G20 вставать для совместного фотографирования. Они же отказались.
0: Они то přece
1: И мы
0: odmítli. А то
1: прекрасно,
0: je
1: что
0: skvělé,
1: отказались.
0: že to
1: И вот
0: odmítli. No a
1: Силуанов,
0: Силуанов,
1: фотографы готовы.
0: фотографové byli připraveni.
1: Силуанов стоит
0: Силуанов
1: на
0: by стал
1: подиуме.
0: на подиум,
1: Эти
0: všichni
1: министры
0: ministři
1: финансов
0: financí
1: где-то
0: někde
1: там тусят.
0: поставаї.
1: Кто-то на
0: Někdo se
1: подходе, кто-то
0: blíží,
1: выглядывает
0: někdo
1: из-за угла и
0: vykukuje
1: все
0: spoza
1: прочее.
0: rohu a
1: А
0: tak
1: на
0: dále.
1: подиуме
0: A zatím by на
1: фотографирования стоит
0: подиум
1: Силуанов.
0: připraven к
1: Стоит 5 минут,
0: фотографování стал
1: 10
0: Силуанов.
1: минут,
0: Стал бы там 5
1: 15
0: минут,
1: минут.
0: 10,
1: После
0: 15 минут.
1: этого он
0: Потом бы в клиду
1: спокойненько
0: одешел,
1: уходит,
0: приступил бы к
1: подходит к
0: новинářům а
1: журналистам
0: řekl
1: и
0: им,
1: говорит: «Вы видели,
0: Viděli jste, jak celý svět čekal на
1: как
0: to,
1: весь
0: až
1: мир
0: jim Rusko dovolí
1: ждет,
0: vyfotografovat se?
1: когда Россия позволит им сделать фотографии?» Вы понимаете,
0: Uvědomujete
1: как
0: si,
1: можно
0: jak se
1: было
0: to
1: на этом
0: dalo využít
1: построить
0: pro будování русской
1: государственную политику
0: политики,
1: России,
0: про
1: по продвижению
0: získávání
1: суверенитета?
0: суверенитети?
1: Но, к
0: Jenže
1: сожалению,
0: náš ministr
1: у нас
0: financí je
1: министр
0: bohužel
1: финансов
0: zmetek,
1: ублюдок,
0: který
1: который
0: Русько а Руси
1: ненавидит Россию
0: ненавидí,
1: и
0: takže
1: Русь.
0: to
1: Он
0: неудělal.
1: этого не сделал. Он не поставил
0: Nedal těm
1: этих поражений
0: špinavcům
1: на
0: za
1: место.
0: vyučenou, jen pomohl
1: Он стойко
0: posílit
1: отработал
0: autoritu
1: на авторитет
0: USA,
1: Соединенных
0: svého
1: Штатов, на
0: панічка.
1: своего хозяина. Но вот
0: A
1: это
0: toto
1: совместное
0: společné
1: фотографирование
0: focení
1: показывает,
0: dokládá,
1: что
0: že Rusko přes
1: Россия,
0: všechno úsilí rasionské
1: как бы ни
0: элиты
1: старалась
0: зрадить его
1: Россия своим миром
0: займы,
1: предать интересы России,
0: přes
1: как бы ни
0: všechno
1: старалась
0: její
1: нанести
0: úsilí
1: помочь
0: pomoci Западу
1: Западу нанести
0: Русько
1: поражение России,
0: поразit. Jen se podívejte, co se dělo toho 3. září. Proběhl
1: со
0: silný
1: всех фронтов.
0: útok ze všech směrů.
1: Участвовала
0: Účastnila
1: даже
0: se того
1: региональная
0: dokonce i
1: элита Хабаровск,
0: regionální элита в
1: где третьего
0: Хабаровску.
1: открыли,
0: Odhalila ten
1: четвертого,
0: památník
1: чтобы
0: místo 3. až
1: мужчине
0: 4.,
1: и
0: aby
1: женщине,
0: ушetřila
1: японцы
0: city
1: видят, они же
0: Японцům.
1: проиграли
0: Když
1: войну,
0: oni
1: так
0: prohráli
1: проклятый
0: válku, to ten
1: Советский Союз
0: проклятый
1: нанес
0: СССР
1: милитаристской
0: ущетřil
1: Японии
0: порážку
1: поражение.
0: милитаристическому Японску.
1: А какие
0: А
1: преступления
0: co ты
1: творили
0: злочины,
1: великие
0: kterých
1: великие
0: se
1: Японии? И что
0: милитаристické
1: выгода нам по
0: Японско
1: отношению к
0: допустило,
1: Соединенным
0: мело
1: Штатам
0: снад ve
1: России?
0: вztahu к
1: Русским поломилось?
0: СССР а Русům с
1: Чтобы их
0: литованием,
1: чувства щадили?
0: шетřilo снад їх city?
1: Вот как бы ни
0: Přes všechno
1: предавалось это
0: úsilí
1: российское
0: зрадить
1: единое
0: займy
1: России,
0: Ruska
1: у них ничего
0: se
1: не
0: to té
1: получается.
0: rasionské
1: И
0: elitě
1: шаг за
0: nedaří
1: шагом
0: a Západ je nucen krok
1: Запад
0: za
1: должен
0: krokem
1: отступать.
0: уступovat. Русско то
1: России
0: musí
1: нужно
0: jen устать
1: перестоять и
0: a
1: победить на
0: vyhrát na
1: фронте.
0: frontě.
1: А наша
0: Naše věc
1: диаспора
0: je
1: в России
0: spravedlivá,
1: вести
0: nepřítel
1: победу
0: bude
1: будет за
0: poražen
1: нами.
0: a vítězství bude
1: Ничего у них не
0: naše.
1: получится.
0: Žádné ty jejich
1: Понимаете?
0: zrady jim
1: Мы эти
0: nepomohou.
1: маневры
0: My ty
1: видим,
0: manévry
1: мы их
0: vidíme,
1: скрываем, и,
0: odhalujeme
1: соответственно,
0: je,
1: это,
0: takže ať učiní
1: что бы
0: cokoliv,
1: они там
0: už
1: ни
0: předem
1: делали,
0: je to
1: отработка
0: odráženo.
1: уже идет. Что
0: Jak то
1: в
0: dokládá to
1: выступлении
0: vystoupení Sergeje
1: Сергея Викторовича
0: Викторовича
1: Лаврова
0: Лаврова?
1: по акции
0: Ve vztahu k
1: Запада
0: akci Západu
1: в
0: s tím
1: отношении
0: ruským
1: Тульского дома
0: домem v Německu.
1: Германии. Вот если это коротко.
0: Тогда ve
1: На этом
0: скратце.
1: все на
0: То
1: сегодня.
0: je про днешек
1: Ну а мне тогда
0: všechno.
1: остается
0: Так уж
1: только
0: мне незбývá,
1: попрощаться
0: než se rozloučit a
1: и
0: připomenout
1: напомнить
0: вам, že
1: многие
0: mnohé
1: вещи
0: věci
1: нам
0: jsou нам
1: непонятны не потому, что
0: nepochopitelné, ne
1: наши,
0: protože
1: понятны,
0: náš rozum je
1: потому что
0: слабý, ale
1: наши
0: protože jejich
1: подходы
0: podstata nezapadá do okruhu
1: круг
0: známých нám
1: понятий
0: pojmů.
1: обычный
0: A
1: человек
0: obyčejní
1: не
0: lidé
1: входит
0: nevědí,
1: в
0: jak jsou
1: понимание
0: řízeny složité
1: управления
0: sociální
1: сложными
0: суперсистемы.
1: социальными суперсистемами.
0: Jenže už na začátku 20. století bolševici řekli, že každá kuchařka musí vědět a chápat, jak se řídí státy, neboť jen tato znalost jí pomůže ubránit zájmy své i své rodiny, ubránit zájmy státu, který jediný má tu moc ochránit všechno obyvatelstvo i každého jednotlivě. Ale tyto znalosti naleznete jen v jediném zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. A pro tento složitý silný manévr jsme napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. A čtvrtou knihu Státní symboly a státní suverenita, které vám pomohou porozumět politickým procesům na státní i nadnárodní úrovni. Každá politika je produktem lidí a jsou přes ní zaváděny určité ideologie, aby byly realizovány cíle založené v koncepci řízení. A abyste porozuměli těmto věcem, tak naši partneři vydali sérii knih. Jedna vyšla nově, nazývá se Od freudismu raději dále. Druhou knihou je nové vydání sborníku analytických článků z roku 1923 pod názvem Světový fašismus. Už tenkrát chápali, co je to fašismus. Ale teorie se musí rozvíjet a proto vnitřní prediktor SSSR napsal sérii analytických zpráv o fašismu. To je další sbírka pod názvem O fašismu a o psychotrockismu, o psychickém nastavení různých politiků pojednává sbírka prací o trockismu. Tyto čtyři knihy nyní potřebujete, abyste se mohli orientovat ve volbách, jak se vyznat v kandidátech. Kdo z nich co říká, jak ho ocenit, zač vlastně agituje. A já opakuji, že jedna ta kniha se nazývá Od freudismu raději dále, druhá Světový fašismus, třetí O fašismu a čtvrtá O trockismu. Čtěte tyto i další knihy vnitřního prediktoru SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými. Potom každý na svém místě dokáže pracovat na obrozování suverenity státu, na upevňování jeho moci a tím zároveň dokáže bránit zájmy své i své rodiny v dlouhodobých výhledech. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.